98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вторак сьогодні переменная воблачность в нашем помежном регионе, да и такая сегодня солнечная зараз раница. Мы находимся у зоне теплого и сухого поветра. Сегодня тягом усяго дня у субботу, завтра трошки може переломаться на дворе, да и завтра дожди. Не выключают синоптики. Ну а зараз температура поветра плюс 12 у Лидидова, у Кавыску 12 у Гайновцы, да и Белостоку 13 зараз у Гарудне, 12 у Берасте, 12 у Кубрине, да и 12 у Пинску, у день сегодня чекаем на Белостокшине да Городинщине до плюс 21, у Берасте сегодня местами может быть у день навод плюс 23-25. Такая вот суббота.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Радио «Рация» охопливая усе дорожные погранпераходы.
2: И у красоту тут у студии Белорусского радио «Рация» с вами Влад Гриневский. Я широ вас запрошаю на ранешний эфир. 98.1 FM у Белостоку, да и Городня, 99.2 FM у Берасте, Белой Подляской, да и так само в интернете «рация.com». Наперадзе абавязкова тема информации самая розная. С вами разом будем збирать.

0: День Оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. У эфира программа День Оф. И с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы ти про книги. На кинокипе з'явился переклад на белорусскую мову цудовного вестерна «Джанга». И у этой программе мы будем размовлять миновито про гэты керунок у киномастатстве вестерны.
0: День Оф.
1: Вестерны – это жанр мастацкого кино, литературы и мастацтва, які расповедае про падзеі на диком заходе США у другой полове 19-го стагоддзя. А сярод основных рысаў – это ж, конечно, час и месца. То бок другая полова 19-го стагоддзя, прэрі, невялікія мястэчкі, пустыні паўночнай Амерыкі. А героі – это ковбоі, шэрыфы, бандыты, паляўнічыя за головами и индейцы. Фильм «Джанга» вышел у 2012 годе, и это фильм Квентина Тарантино, американского кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера. Нагадаю, самые ведомые фильмы Квентина Тарантино – это «Криминальное шитво», которое так само можно знайти в белорусскомовном перекладе, «Забить Билла», «Джеки Браун» и многие иншие. Поводле сюжета невеликое местечко на Дихим Заходе. Тут квітнее разбой и беззаконня, покуль одного дня не з'являється Джанга, оборонца слабых и прыгнеченных. И он приходит зниоткуль, тягнучи за собой труну с секретом. Оборона прыгнеченных – праца непростая, але для Джанга нема ничего немагчимого, говорится у аннотации до стужки на кинокипе. Дзеянні фільма пачынаюцца ў 1858 годзе, за 3 гады да пачатку грамадзянскай вайны. Двое гандляроў рабамі гоняць на далёкі поўдзень рабоў мужчын, набытых імі на аукцыоне ў Тэхасе. Сярод рабоў знаходзіцца і Джанга, якога ў пакаранні за ўцёкі высеклі бізуном, якога папярэдні гаспадар прадаў на аукцыёне асобна ад ягонай каханай жонкі. Ноччу у лесе групы сустракаецца з доктарам Кінгам Шульцам, мігрантам з Германіі і паляўнічым за галовамі, які выкарыстоўвае сваю былую прафесію дантыста ў якасці прыкрыцця. У фільме ёсць усё, што характэрна для фільмаў Тарантіна. Гэта дыялогі, чорт.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядку.

0: 17 верасня на конференции, присвеченной белорусской поэтце и громадской деячце Алаизе Пашкевич. Яна прошла у визит-центры Сейма Литвы. Як зазначил депутат Европарламента и сябра социал-демократичной партии Литвы Витянис Андрукайтис, поэзия тетки – это голос сумления. Яна имела дар говорить от сердца.
1: Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести, пробудить людей самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
0: Старшиня социал-демократичной партии Украины Юрий Буздуган на конференции пожадал белорусскому народу опынуться худшей у так званой белой зоне.
2: И вот эта война – это той момент, когда мы можем повернуть Беларусь в белую зону. То есть народ Беларуси вольный, но вольный народ оккупован. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював.
0: 25 вересня у Домі музею Марії Шлапяленя у Вільні відбудеться друга конференція, присвячена Алаїзі Пашкевич. Там буде нададзеная значная увага культурніцькому аспекту яе дзейнасці. Об международных подеях. Президент США Дональд Трамп учора подписал закон, який дозволяє увести поширенные санкции супраць России. Говорится у заяве Белого дома. Так званые пекельные санкции просовывал сенатор-республиканец Линдси Грэм, який помер у липені. Закон Линдси Грэма об санкциях супраць России и Ирана 2026 года стверджає и поширяє продугледжаные законом санкции, пошлины и забороны у дошинені до России, а так само продолжая деяние існых санкций супраць Ирана, говорится на сайте Белого дома. Закон замацовывая уже уведенные президентскими указами санкции США супраць России, у тым лику обмежевальные меры у дошинени до российского теневого флоту и санкции супраць российских чиновников и бизнесовцев, якія подтримливают российский ВПК. Так само закон замацовывая механизм для уведения пошлин у померы до 100% на товары с краин, якія купляют у Россию нафту и газ. Документ дает президенту право припинять любые санкции по своим меркованиям. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Сегодня на белорусско-польском помеже переважно сонечно. Опадков не чакается. Температура по ветра плюс 20, плюс 21. Ветер паўднёва-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
5: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
4: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
6: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёва.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

ваш город, ваши дахи строкатые и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не был.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Туск назвал страты в особовом складе оборонцев. Большинство украинцев становча ставятся до белорусов, которые живут в Украине. Супрацовницу райвыконкаму осудили поводле 5 экстремистских артикулов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Украина губляя каля 27 тысяч войсковцев, забитыми и пораненными у месяц. Про это премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил Сейме со спасылкой на украинских партнеров. По словам Туска, пошним часом страты выросли за новой российской агрессии, новых техничных махчимостей, у приватности реактивных дронов. Польский премьер означает, что это рекордный показчик за всю войну. Такой тенденции зима в Украине сапраўды можа мець катастрафічны характар, завёў Туск. Мінулай ночью российские оккупанты нанесли удар по логистичным хабе Сузирия Групп в Украине площадь больше 8 тысяч квадратных метров. Супрацовников никто не потерпел. У протяг темы на форуме Островских у Киеве презентовали выники нового доследования про украино-белорусские односины. Его распрацевал и провел Институт политичных доследований у политичная сфера при поддержке немецкого фонда Маршала США и Европейского звязу. Сбор звесток в Украине отбывался в сотрудничестве с доследчей компанией Info Sapiens. Как зазначает офис Светланы Тихановской, головная выснова вельми важная. Украинцы не отаясамливают режим Лукашенко с белорусским народом. У приватности амаль 76% не лічыць Лукашенко легитимным керовником Беларуси, 78% установча ставятся до белорусов, которые живут в Украине, больше за 75% лічыць, что официальный Минск не мусить быть допущены до будущих мирных перемовов. Репрессию Беларуси. Супрацовницу Бешанковичского райвыканкаму осудили поводле 5 экстремистских так званых артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информуя Витебская весна. Имя женщины з'явилось на сайте Министерства внутренних справов у списе особов, дотычных до экстремистской деятельности. Менский городский суд признал Устюгову виноватой серед іншого у створении экстремистского формования, у дискредитации Республики Беларуси, у закликах до санкцій. Галина Устюгова была депутаткой Бешанковицкого райсовета минулого скликания, где занималась питаниями агропромыслового комплексу экологии. У 2000-х означаливала Ульский сельсовет. Про літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапілі 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі няпроста, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
3: Я просто с горечью в сердце сказал про то, что когда книга уже была готовая, по сути, до сдачи,

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается у вузел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. И он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажут. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю, выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им, и Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за примерно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. По водле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достаточно примерно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 разов меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал, ну, нашмат болей уже на той момент. Але он погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что докладно навод невядома, ці 100, ці 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тогда Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Коли ты коли-небудь захочешь вернуть себе эту гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николи не попрошу, каб ты вернул мне эту гитару. И эта история, ну, она, ну, настолько нечаканная, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, каб у гэтага узыходяча гениального музыки Гарри Мура был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у яго у самого был. Вот эту гитару.

0: фест.
1: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились, она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты и просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: фест.
1: Пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
2: Хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: маніфест.
1: Што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: фест.
1: Скажы мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
2: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое маё видение типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовы. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия. И все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Фест.
1: Лето завершилось, але скажи, как ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было яркого?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных два у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, трехдневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Сковоронковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, калі ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку, и там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Маніфест.
1: До всього іншого, Чеслов прийняли удзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з Ковельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі згуртаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў, ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычна ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія мене навіта скіраваныя, каб дапамагчы адно аднаму.
2: Такіх мерапрыяцій на моей памяці как-то вот последний раз так, в падтрымку Дениса. Возможно, еще в ружные падтрымки есть ружных людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслав, спадарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском радио «Рация». Долучайтесь до концерта 3-го кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отримливайте задоволение от классной импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простый день.
0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Радио «Рация». «Рация».
4: Мельник.
5: Берестя.
4: Бероза.
5: Белая подляска.
4: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вечерки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяры, потерпелых. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Страта в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлік вяде Генштаб Украины. Між тым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказность ускладенная на представников российских войскоўцаў и службоўцаў. Еще 11% он связывает с украинским боком, у табліку с войскоўцами, пенитенциарной службой, супрацоўниками службы безпеки Украины. У докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и у России. Ан зафиксовала сгвалтаванне, у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары, катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай сгвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынства АН прыпісвае расійскаму боку. У АН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. У Киеве протягивается форум Островских. Обмерковываются пытания белорусско-украинского супрацовництва, подтримка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационное супрацовництво и супрадзеяние русскому миру. Головный дарацца Светлана Тихановская, Франак Вячорка, расповел про перамовы с представниками украинской улады.
3: Сегодня отбывались размовы с представниками украинской улады, и мы надеемся, что уже в ближайший тыдень мы сможем знайсти некую дорожную карту, некие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленська. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть вернутися надовго.
2: У форуме Островских берут удел представники Верховной Рады, Министерства замежных справ Украины, белорусские доброохотники, ветераны, активисты, журналисты, эксперты и культурницкие деячи. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свечить проведены выданием позерк, анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых в сравнении с аналогичным периода минулого года. Загинули 382 человеки, травмовано 500, снизилась колькость загинулых детей с 4 до 3. З жыцця дыяспары. Некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларуская дыяспара збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчаў ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы з пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ужо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве – гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метров.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: светом матами жары, сгубить надея успокоенный мор, не набраться веры, не убачить берег.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.